0: Estás escuchando Break, solo en Beat 100.9.
1: Мы готовы к взлету, но все вас не имеет, что вам все электромобили будут выключены.